0: Hit Dance, Hit Dance. La musica più bella di RCS Network, importata direttamente dagli Stati Uniti d'America. In esclusiva su RCS Network, solo le chicche più belle da ascoltare. Solo su RCS Network.
1: Hanna top of всех традиций. Ее цель столица. Она не верит в любовь. Эй, купица. Дай денег, та слюбиться. Oh, miss, please, я плачу.